0: Я всегда меня поддерживал, всегда соглашался. Если Мао Цзэдун такой военный стратег, то почему я до сих пор здесь?
1: 林彪同志赞同你的是军事理论，你让他失去了占领泉州的最好时机，他对你失望是必然的。
0: Вы все мной недовольны. Неужели вы думаете, что я не хочу победы китайской армии?
1: 你把我们中国革命带上了极端冒险的路，你晓得我们牺牲了多少人吗？
0: В моей тактике нет ошибки. Ошибка в вашей беспомощной военной силе.
2: 你敢再讲一句？
3: 蒙古同志，你再讲一句！
2: 蒙古同志，你是我们中央三军组的领导，
3: 你的同志刚才讲的话，你是马上收回，否则我下放共产国际组织，你知道，这每封电报后面有多少战士流血牺牲？蒋介石组织的是50万军队，但我们几万人。
2: 报告，红三军团彭德怀军
3: 队长来电，
2: 您，10万火急，请大部队火速前进。我红四56师伤亡惨重，特别是新区的火五师牺牲过半，如果大部队再不尽快赶到江边，后果就是全军阵亡，等你们攻江的浮桥正在被老蒋的轰炸机反复轰炸。
0: Мы двигаемся без воды и без сна.
1: 是，给89中队加发电，并反复呼叫，请迷路的队伍不要再绕回鸟路，进入界首渡口，设法找到别的路到达江边，找水浅的地方过江。
4: 是，
1: 给红一军团林彪回电，他电文上表述的千真万确，让他放心，毛泽东同志的中央队正在拼命前行。